океан в тебя шторм прицелит, в лице пеной выстрелят волны. В океане мы мужество, мужество.

Океан кораблик качает, самый легкий и самый хрупкий. На него посмотреть, посмотреть даже чайкам жутко. Ну а люди делают дело, зря стихии приходят в ярость. По маршруту мечты направляется смело парус.

солнце землю лучами ласкает. Пусть земля всегда теплой будет, и кораблики рапусь, как дети, пускают